0: Україна з точки зору Дякую. Тих руйнувань такого оборонно-наступального округу, чи то полігону, чи то загалом зони бойових дій. І от відштовхуючись від цього, в мене тоді питання більш таке приземлене, от реально приземлене, сухопутне навіть, я би сказав, запитання, адже ми чуємо заяви українського президента, справді дуже багато політичних заяв, які робляться про те, що існує загроза. Все почалося з того, що Володимир Зеленський заявив про те, що в Білорусі розбудовуються артилерійські позиції, що покращується мережа доріг, що може інфраструктурно свідчити про певну підготовку додаткових спроможностей для наступальних операцій. Ми чули згодом далі уже підтвердження цих тез від головкома Збройних сил України Олександра Сирського про те, що загроза є реальною. І при цьому всьому Генеральний штаб Збройних сил України не показує, не демонструє у публічних зведеннях, навпаки, зазначає, ударних угруповань не помічено. Тож, давайте спробуємо відмежувати, скажімо так, мухи від котлети навпаки, щоб зрозуміти, що робиться інфраструктурно, от те, про що говорить український президент, і чи ця інфраструктура кимось і чимось, мається на увазі, людьми та технікою наповнюється, російськими, білоруськими військовими або що?
1: Я думаю, что рано паниковать в данный момент. И вот все эти заявления, они имеют под собой основания. Например, действительно на юге Беларуси строятся дороги. Это, в общем, некоторое строительство плановое, там запланировано еще, может быть, 10 лет, как вот восточный обход Гомеля. Это как бы, ну, участок кольцевой дороги вокруг Гомеля, объезд, то, в общем, планы давние. Другие планы, ну, сформированы уже после начала полномасштабного вторжения. И как бы, опять же, с советского времени, ну, все дороги могут быть использованы в случае необходимости для транспортировки войск. Вот. Артиллерийская инфраструктура разрабатывается, и авиационная инфраструктура разрабатывается, и больше становится, например, ПВО на юге Беларуси. Но вот само по себе, вот если бы сейчас не было войны между Россией и Украиной, да, то само по себе это, в общем, выглядело бы довольно безобидно. Я думаю, что кроме того, что видим мы, кроме вот этих всех приготовлений или не приготовлений, а развития инфраструктуры, да, если говорить мирным языком, есть еще то, что мы не видим. А это документы о планах России, которые есть вот уже в распоряжении СБУ и которые есть в распоряжении Зеленского. И в этих документах есть сценарий, использование вот этой инфраструктуры для атаки Украины. Именно поэтому они говорят, что это не просто строительство дорог, а подготовка к какому-то очередному этапу вторжения. Да? Но мы должны понимать, что план – это план. Да? То есть планов у генералов может быть там, на все случаи жизни, там негативные сценарии, позитивные сценарии. Вот нам удалось продвинуться на 20 километров, вот на 100 километров. Да, и мы делаем в зависимости от этого то или то. А реально сейчас эти планы, их даже не начали еще, то есть далеко не начали реализовывать. Мы действительно не видим скопления войск там. То есть должна быть сформирована ударная группировка. Эта ударная группировка будет заметной в любом случае. И сейчас пока что никаких признаков того, что она там есть или как-то готовится к переброске в ту сторону, нет. С другой стороны, вот такие учения, то есть под предлогом учений, как раз-таки, как это и было, в общем-то говоря, в 2021 году, под предлогом учений можно сформировать группировку сложную для наблюдения, замаскированную, вот, которая в определенный момент может, ну, как Лукашенко говорил, повернуть не туда, там случайно возвращались в Россию, но почему-то повернули на юг, да, и оказались под Киевом. Вот, ну, есть такая опасность, но, опять же, вот пока что никаких конкретных шагов вот в этом направлении нет. Поэтому я говорю, что паниковать рано, но порох надо держать сухим,